0: Технические проблемы гонки вооружений. Доклад рассматривается
1: в целях оценки технических проблем вооружений.